Понимаете, как я говорю? Помамане, совсем много китайцев. Да, намного было. Я входил для тучок, это нужно в кассе. И там было много раз, много в кассе руки, кубер, хотел. Все мы гадят тучок, мусор, кубер. Когда хотел, все гадят, где туда, где спал, спал, гадят, где луя, тингал, кубер, я. Намного тучок. Когда ты не будешь мне, когда будешь ринга, когда ты лучок, я гамме помысирам, помню, как ты тучок, учок. Ай, ты дуня, ты да, мы малас барунга, как китай. Лалу китай. Ini tinggal ngobrol share, tidak di share. Nyanyi udah, jaga, bimbang mesir empat menuan.